0: Tari ngā kālē shibshī kāchū. Pūyē nī kūsū. Gē kēm nī nī zhōg shī. Rāngu nē tōngu yu nā. Chīl tōngā chī nī yōng tūgē.
1: Kārī ngā rā shi tūmā lē. Rāngu chok chē kōrī bē.
0: Kōrē nā mī tsāng mū nye tsā shā. Tā rāng nyū.
1: Nye rāng nye bā. Nye kār tū. Ā. Я карту. Не рад чигида. Сюда, сюда. Цуши, а, рад карчечу. А, дюму дуге. Дюму дуге, нал хабьёда. Ида, жангаза нынсите, нал хабьёда. Я, нал хабьёда. Чао югуа, яга сингу юбе. Ма мебу дынжа кяя, чумзе карле. Не рад шегу. Цаму рагэ сэсу. Ра чаму лаги раде. Цаму со не рагэ сэсуэ. Yo, Arbañosh, Lapsa Arañosh, Kudugue, Yuche, Arañosh.
0: Ya, ya, ya.
1: Gamju Jeho, Gamju na Arañam duno, Nira Seyashao.

0: Хадин моштан дүй. Зо, гибч үйн ажгүй ажгүй. Жасо бэн зүүр дүй.
1: Дин гэй табчүй. Гор сум нэл дангүй амин дүй.
0: Табчүй. Хари табчүй. Чоранг табчүй. Сун юр дүнчэй. Тасыр дүй шор. Нга юй ядрэй. Тэжэр бэй.
1: Хадзи. Гу шо дэвла чангу дүй. Табчүй нөй омарэй. Ине. Сун юр дүй. Дэмэчэн дэй юр самсам ачу.
0: Кёнгүчё. Самтэн дэй хобэй. Бэйжэй. Хэчэмсгүа.
1: Кэбэнду. Дэжа тагуда, дэжа чангму. Дэм тагчуду. Яжуа. Чавачэн дэй юнэ. Нэбугу зэмсэро чэбдэй.
0: Кэчэнгарэй. Нэбхомэ зэмсэ дэйжэй. Мууу юнэ. Рохбэжэй ёжэй. Шба. Чэдэнгар чунда.
1: Чодао. Нэчэйдэй. Чухс дэйнэ ёнгдуэй. Чудо. Ма. Шуачи. Тидесри. Шаонанг ни кака чеби. Моуэнло. Папе шамчу гуги. Ма моуэн нимдо дэяк тюзу маку ю. Ни харсы юме ранга сэпшин сунга.
0: Ale, hagos. Nye, semsache, joran chengu chachi yu.
1: Shueda.
0: Oh, Xiaowen, tuyu khadimo zho, zemzi na, nangda mdu. Kesi, chengu wa sokyun che na, pechi, khat chemyo sengbi. Pu nye de na, khari chambo wa resi na,
1: lori rui zi chambo yori. Yachu, dinge sepsingu yu.
0: Oh. Нет, так сыгай. Чен дунда. О. Чоран, мне нангдам нуа.
1: Нангдам нуа. Нет, то сгей.
0: Йома, шен дунда. Дунда мува.
2: Ола, бабай.
0: Йоу.
2: Ши. Бала. Толо жи нэн мэн бэ.
1: Пу. Чинг нилэ вал хаба ебда.
2: Канна со.
1: Чинг бу хуё яйми ду.
3: Пала, дирин чи мо ванг пала, ду як сэ тон сунга.
0: Чавна, сунг маса, ня лоб скебин дэ, ня гунду.
4: Дидэ мала да, ранда чо ва харе оре. Ми дэ мэ цэ чи, узу гёв чэ дэбри, дидэ чэнэ кибу ёри.
0: Ине дири, пюй чи ду ран со лё дун чай гнинг добди, ханг сан ярта. Папа ду, мор бигэ дун бэ гэбло. Пою ням дуа.
4: Дидэ рэ чэсу. Мо жэ дун бжи. Та ми ди. Инэ чи тэн ёгэ нэ пулэ. Яу ши ра чиг ри.
0: Чэн тэрэн кэ ор бэ.
4: Ран инэ лан дар шип чи ду. Нэ зу ка кэ мэ ба кэ да.
0: Чо ду.
4: Та гэ ри, чо.
0: Нанэ.
4: Нанэ шу. Нэ рог чэ.
1: Bala, barma yun yung duwe. Soksha ling zhe nanggi, xa ki ling barke buiwe suru shpana da. Karna nye ba?
5: Nye chong bai lao wang le, rang kan gyo chaya ge tepsi kari yume gezi chi wo sam chio. Xue da, yin yi kan zhe xe bze?
1: Ke chem so, nye kina chui bhi mo, mo zhe le zui chun chu jiri. Di wong...
5: Kari, mo zhe le zui chun bze?
2: Nye bala da ogu zhou da la, mo zhe kha ling zhen du chi du. Bala ge gyan ne chom mo do bu chie. Ani, ka tu tu su.
5: Ra mo zhe yao dan xin ge me ba. Tando, zhen du jia kar du.
1: Mo zhe ka di li, zem jia li.
5: Zem we.
1: Zem jia.
5: Jia na, zhou da su li a.
2: Ong lao huang ye, am lao rog ba zhe.
5: Am lao rog ba e.
1: O, nyam le rog li. Kunye ge nim do, mo zhe nyam su kan su yu bza. Kiran tu zhe ma na.
5: Nye ha go su.
1: Bala, ya men kiran ge mo wen, chui jia ka chi da. Da qi bu cha xia.
5: Ah, yong a yong a, nye ha ko so. Ya zho, mo wen, gyu xi.
1: So sang mo shi a mo wen.
2: Les.
4: 巴拉，去那边很难个皮吧？
5: 哦，上个月巴拉是老张，我的可都用的这些是吧？
4: 哦，你的去那可都偏都用的偏样那大个的用的个？
5: 啊，我那边。
4: 巴拉，去那个停车松的，点点你自己来不是？
5: 天有经济去下让给哈过中哎。
4: 大弟天有我那停车顾客了冒着卡丁天不及那么大苏斯停车卡丁开始决定去过的就这过的肯定是卡着于呢。
5: 天有兄弟呢客户生不起咱们说不清不停